0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Дорогие слушатели, нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. Из Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко.
1: Новости.
2: Конституционный суд Словакии постановил, что правительство обязано незамедлительно запросить у парламента вотум доверия, как только будет зафиксировано превышение установленного законом порога государственного долга. Формулировка «без излишней задержки» трактуется судом как немедленные активные действия со стороны правительства без каких-либо неоправданных промедлений. При этом ни Конституция, ни закон о бюджетной ответственности не предусматривают для этого 30-дневного срока. Поводом для разъяснения стало обращение группы оппозиционных депутатов. По данным Евростата, опубликованным 21 октября 2025 года, государственный долг Словакии составил 59,7% ВВП. Однако правительство так и не запросило вотум доверия на заседании парламента в ноябре-декабре 2025 года. Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил уверенность в том, что после решения Конституционного суда правительство незамедлительно запросит у парламента вотум доверия. В своем обращении в социальных сетях он подчеркнул, что решение суда подтвердило его позицию. Правительство должно было обратиться за вотумом доверия в связи с превышением порога государственного долга значительно раньше. По мнению президента, Национальный совет мог бы рассмотреть этот запрос уже на ближайшем заседании. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что уважает решение Конституционного суда и признает обязанность правительства запросить вотум доверия в парламенте. Выступая после заседания правительства, он пояснил, что прежде рассчитывал подать такой запрос в связи с рассмотрением бюджета, однако готов подчиниться позиции суда. Фицо поблагодарил Конституционный суд за своевременное решение, позволяющее воспользоваться тем, что депутаты еще находятся в Братиславе на парламентской сессии. Словацкий парламент перенес обсуждение законопроекта о голосовании по почте из-за рубежа на осеннюю сессию, которая начнется 15 сентября. Причиной стали разногласия внутри коалиции. Партия СНС настаивает на повышении порога преференциальных голосов для получения депутатского мандата с нынешних 3% до 8%, тогда как представители партии сельских районов категорически против включения этой нормы в законопроект. Председатель СНС Андрей Данко допустил возможность компромисса, в частности, снижение предлагаемого порога или ограничение числа кандидатов, которые могут быть избраны по преференциям. Премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что накануне заседания Европейского совета впервые лично встретится с венгерским премьером Петром Мадером, а также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, преимущественно по вопросу процесса вступления Украины в ЕС и организации совместного заседания словацкого и украинского правительств. Кроме того, Фицо намерен переговорить с представителями Европейского исполнительного агентства по образованию и культуре в связи с исполнительным производством против гражданского объединения «Проект Форум». Европейская комиссия одобрила словацкую схему государственной помощи на сумму 1 миллиард евро для поддержки производственных мощностей в области чистых технологий. Средства будут предоставляться в форме грантов и налоговых льгот как малому и среднему бизнесу, так и крупным предприятиям, инвестирующим в расширение зеленого производства. Схема действует в рамках соглашения о чистой промышленности и рассчитана до 31 декабря 2030 года.
1: Тема дня.
2: Около половины жителей Словакии ощутимо скорректировали свои планы на летний отпуск под влиянием роста цен. 23% опрошенных сообщили, что выберут более короткий отпуск или направятся в более близкое место для отдыха, а еще 26% остановились на более доступном варианте отдыха. Лишь каждый четвертый, 26%, заявил, что удорожание никак не повлияло на его планы. Наиболее устойчивыми к росту цен оказались жители Братиславы. Более трети из них, 35%, сообщили, что их отпускные планы остаются неизменными. Таковы результаты опроса компании ХТВ, проведенного в мае этого года среди 1050 респондентов при участии агентства Ipsos. Согласно результатам исследования, треть опрошенных рассчитывает в этом году потратить на отпуск больше, чем прежде. Примерно столько же, 30,5%, полагают, что их расходы останутся на прежнем уровне, и лишь немногим менее 13% намерены сократить траты. Меньше всего тех, кто вовсе не планирует отпуск, в Братиславе. Таких в словацкой столице лишь 11%. На противоположном полюсе находится Трнавский край, где целых 25% жителей не собираются никуда ехать этим летом. Примечательно, что интерес жителей этого региона к зарубежному отдыху сопоставим со среднесловацким показателем, однако внутренний туризм они выбирают значительно реже. Самым популярным направлением по-прежнему остается Европа, почти 41%. На втором месте – отдых внутри страны, почти 23%. В Америку или Африку планируют отправиться 6% респондентов, в Азию – 3%. Почти каждый десятый еще не определился с выбором, остальные не планируют путешествовать вовсе. Что касается способов оплаты, безусловно, доминирует банковская карта. Ее предпочитают почти 60% опрошенных. Остальные предпочитают заранее обменять наличные в банке – 22%. Или снимать деньги в банкоматах на месте – почти 13%, что при высоких комиссиях может оказаться весьма накладным вариантом. При этом большинство словаков – 60% – не принимают во внимание ни инфляцию, ни динамику обменного курса в стране назначения. Аналитики также обратили внимание на то, что нынешний летний сезон разворачивается на фоне беспрецедентных событий на Ближнем Востоке. Прежде всего, эскалации напряженности вокруг Ирана и закрытия стратегических и торговых маршрутов, в частности, Армузского пролива. Эти факторы коренным образом влияют на мировые энергетические рынки и, как следствие, на кошельки словацких туристов. Если в предыдущие годы в контексте летнего отдыха мы говорили главным образом об инфляции в курортных центрах и колебаниях валютных курсов относительно евро, то лето 2026 года однозначно проходит под знаком резкого роста цен и высокой волатильности стоимости бензина, дизельного топлива и авиакеросина, подчеркнул аналитик финансовых рынков ХТВ Ондрей Грегуш.
3: Дорогие слушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о дальнейшем содержании нашей передачи. Вначале мы предложим вашему вниманию разговор с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером о ключевых изменениях, с которыми столкнулось учреждение в эпоху независимости, начиная с введения словацкой кроны и заканчивая евро. А затем мы пригласим вас, друзья, в уникальный Малокарпатский музей в Пезинке, где кроме привычных экскурсий и лекций по истории виноделия проводят экспериментальную дегустацию. Надеемся, друзья, что наша программа вас заинтересовала, и вы останетесь с нами до конца передачи. Приятного вам прослушивания!
1: Радио Словакия International.
3: Национальный банк Словакии – это учреждение, которое участвует в денежно-кредитной политике еврозоны, поддерживает ценовую и финансовую стабильность, выпускает евробанкноты и монеты, управляет платежной системой и контролирует финансовый рынок. Мы поговорили с пресс-секретарем этого учреждения Петером Майером. Господин Майер, с какими наиболее серьезными проблемами столкнулся Национальный банк Словакии после образования независимого государства?
4: Когда возникло Словенско в году 93, так возникло полно...
5: Когда в 1993 году была образована Словацкая республика, можно сказать, что на ровном месте создавалось множество новых учреждений. И одним из таких учреждений стал Национальный банк Словакии, поскольку в нем не хватало

0: счета граждан, валютные резервы, банковский надзор, а также приближение нашей деятельности к общественности. И как я слышал от старших коллег, этот переход прошел очень и очень хорошо, потому что банк им руководил. И по мнению многих, кто здесь уже не работает в силу возраста, Национальный банк был одним из учреждений, которые помогли независимой Словакии качественно развиваться.
1: Если рассматривать деятельность организации с точки зрения управления глобальным финансовым кризисом 2008 года, как мы справились с этой задачей?
2: Довтеди люди на Словенску, можно, не имели никакую память на некую великую глобальную финансовую кризу.
0: До этого момента жители Словакии не помнили ни одного крупного глобального финансового кризиса. Согласно имеющейся у нас в банке информации, начало 2008 года было относительно нормальным с точки зрения функционирования мира, и банк осуществлял свои полномочия в области денежно-кредитной политики непосредственно перед введением евро. Но во второй половине года мир начал немного меняться. Кто-то может сказать, что он сошел с ума, и нужно было принимать меры. Национальный банк трижды менял процентные ставки во второй половине года в связи с изменениями на валютном рынке. Для сравнения, это составляет 1,75%, что по сегодняшним меркам довольно много. Говорят, что это много, когда Европейский центральный банк снижает или повышает процентные ставки на четверть. Но именно тогда, в 2009 году, денежно-кредитная политика Национального банка приблизилась к уровню Европейского центрального банка, что означало, что мы заняли место за столом гувернёров.
2: Вяцари говорят, что это было, можно же, и выгода, потому что так-то тимово с такой-то кризой да лучше боевать.
0: Многие говорят, что это, возможно, пошло на пользу, поскольку лучше бороться с таким кризисом сообща. Национальный банк потерял часть своих полномочий в области денежно-кредитной политики. Но в то же время тот факт, что мы находились под своего рода еврозонтом, помог нам преодолеть этот глобальный кризис. В условиях кризиса действия Центрального банка имеют очень большое значение, поскольку он должен не только смягчать потрясения, исходящие от мировой экономики, но и вселять в людей уверенность в то, что мы делаем. Потому что если люди не будут доверять финансовому рынку, тому, что делает Национальный банк, они также потеряют уверенность в своих собственных финансах.
1: Одним из важных этапов развития нашей республики после принятия кроны стал переход на евро. Если рассматривать учреждение с этой точки зрения, каков был процесс принятия евро? Какую роль сыграл Нацбанк Словакии?
2: Многие си еще, можно, памятаем этот конверсный курс, такое очень неокруглое число 30,126.
0: Многие из нас, вероятно, до сих пор помнят обменный курс. Это было такое некруглое число 30,126 тысячных. Но за этим некруглым курсом стояла огромная работа. Ведь дело было не просто в обмене крон на евро или в том, что банкоматы внезапно перестали выдавать кроны, а стали выдавать евро. Но это, вероятно, был самый масштабный логистический, коммуникационный и технический проект в истории Словакии на тот момент. Словакии пришлось соответствовать Маастрихтским критериям несколькими годами ранее. Она находилась в так называемой комнате ожидания. Это означает, что не каждая страна могла соответствовать этим критериям.
2: Словенско са зомкло, поводало си, же тото евро потребуеме, потому что это для нас выгодное.
0: Словакия активно включилась в процесс, заявив, что евро нам необходимо, потому что это выгодно и хорошо для нас. Необходимо было подготовить банки, магазины, перевести бухгалтерский учет на новую валюту. Информационные системы, и, конечно же, огромной задачей было информирование населения, например, о том, что цены не будут повышаться. Была введена двойная система, позволяющая отслеживать цены как в кронах, так и в евро. Сейчас это может восприниматься как само собой разумеющееся, но уже сейчас, на примере других стран, можно сказать, что Словакия очень хорошо справилась с переходом на евро.
1: Утверждает Петер Майер, пресс-секретарь Национального банка Словакии. В следующий раз мы поговорим с ним о финансовом надзоре НБС, о внедренных в нем нововведениях, а также познакомим вас с выпуском памятных монет.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
2: Ešte si ja, ešte si ja, pohár vínka vypijem.
0: Директор Малокарпатского музея в Пезинке Мартин Грубала уверяет, что словаки пьют лучшее за последних тысячу лет вино. Причем имеет в виду именно словацкое вино. Город Пезинок в 20 километрах от Братиславы находится на Малокарпатском винном пути. История виноделия в этих краях уходит глубоко в века.
3: История виноградарства в Пезинку, а в его наиближнем околии...
4: История виноделия в Пезинке и его окрестностях насчитывает минимум 1000 лет. Чему есть доказательства? 1000 лет наши предки выращивали виноградную лозу и производили вино, которое вывозили во все уголки Центральной и Западной Европы. На основании письменных источников можем утверждать, что культура питья вина в этом регионе еще старше. Уже в античные времена в период существования Римской империи элита общества пила качественное вино. Винодельческая традиция получила развитие в эпоху Ренессанса. Пик пезинского виноградарства приходится на 16-17 века. Вино из Пезинка пили на императорских дворах в Будапеште, Праге, Вене, Мадриде.
0: Чем же исключительно Малокарпатская область, что производимое здесь вино может соперничать с французским или итальянским?
4: Говоря о Пезинке и вообще о Малых Карпатах, мы имеем в виду прежде всего сухие белые вина. Наш регион не является краем сладких вин, хотя в настоящее время производятся здесь и такие. Еще Матей Бел говорил, что пезинчане любят сухие вина, а в других странах предпочитают вина с остаточным сахаром. Отличия были связаны с климатическими условиями. Малые Карпаты расположены приблизительно на той же широте, что и Бургундия. Кот-Дор – золотой берег Франции, и Малые Карпаты – это почти одно и то же морфологические и климатические. Так что здесь разводили сорта, привезенные из Бургундии, Велтлины, Рислинги или Пино. Здесь всегда пили сухие вина с фруктовыми нотками. И сейчас, если хотите попробовать вино из Пезинка, я порекомендую Рислинг Влашский, Велтинский Зеленый или Франковку.
0: Что имел в виду Мартин Грубала, утверждая, что сегодня мы пьем самое лучшее за тысячелетие вино?
4: Наука и технологии настолько продвинулись вперед, что я действительно могу говорить о самом качественном вине, доступном нашим современникам. В вина, которые пили в прежние времена, добавляли различные специи, мед, травы, воду, даже смолу. Вина были лечебными или праздничными. Нам бы они точно не понравились, потому что часто были тяжелыми, насыщенными разными вкусами, окисленными, смешанными из разных сортов винограда. Вина, которым было 2-3 года, уже считались раритетными. Правда, нашим предкам вряд ли бы понравились те вина, которые привычны для нас сегодня. Чистый природный продукт.
0: Имена каких виноделов стоит назвать, говоря о малокарпатских винах?
4: Благодаря Яну Визеру Пезинок стал свободным королевским городом. Он поднял здесь оптовую торговлю вином на международный уровень. В 17-18 веках город был одним из самых богатых в Старой Венгрии. Пезинское вино вывозилось в Краков, Прибалтику, а оттуда на кораблях в Англию, Францию. Таких звучных имен, как Губерт в Братиславе, мы здесь не найдем. Поскольку в Пезинке было много потомственных виноделов, производством вина занимались целые семьи. Половина населения этим зарабатывала себе на жизнь, а остальные занимались различными ремеслами. Через мои руки прошло много исторических документов, завещаний жителей Пезинка. На втором месте после недвижимости всегда были виноградники. Всегда тщательно расписывалось, кому какой достанется. И только потом распределялись остальные материальные блага. Получить наследство виноградник считалось большой удачей. Благополучие местных жителей основывалось именно на виноделии и торговле вином.
0: Словакия небольшая по территории страна. Однако у нас есть сразу несколько винодельческих регионов. Что именно влияет на качество вина, в том числе пезинского? Какая-то особая почва или обилие солнечных дней?
4: Основа хорошего вина – здоровая виноградная лоза. Если вы хорошо за ней ухаживаете, то можете рассчитывать на качественное вино. Если, конечно, не наделаете ошибок, когда вино уже хранится в подвалах. Туристы часто бывают удивлены, что на нашей территории вино производилось еще 1000 лет назад. Так что опыт у нас определенно есть. Словацкое вино менее известно за рубежом, потому что мы мало его экспортируем. Словаки шутят, что сами выпивают свое вино. В мире более известны французские, итальянские и испанские вина, но наши ничуть не хуже.

0: Познакомиться со словацкими винами должна помочь дегустация, которая проводится в том числе в Малокарпатском музее. Причем эта музейная дегустация отличается от других привычных нам дегустаций, скажем, в винных подвалах того же Малокарпатского винного пути.
1: Мы же музеум, который в центре Малых Карпат. Мамы ту наивечую сберку исторических винограничных лисов в Европе.
2: Наш музей расположен в центре Малых Карпат. Здесь хранится самая большая в Европе коллекция исторических винных прессов. Мы задумались над тем, что мы можем предложить посетителям, кроме классической экспозиции или лекций. Я считаю, что музей играет важную роль в развитии туризма. И мы придумали оригинальный способ преподносить нашим зарубежным туристам информацию о виноделии, научить правильно дегустировать вино или выбирать в магазине, как отличить архивное вино от такого, которое уже пережило свои лучшие времена, объединить историю и искусство, музыку, краски, современные технологии, привнести эмоциональную составляющую, соединить старое с новым. И нам это удалось. Мы проводим дегустации в оригинальном старинном погребе с использованием музыки, видеопроекции, демонстрации фото и видео. И я бы хотел пригласить слушателей Международного радио Словакии посетить Малокарпатский музей в Пизинке и поучаствовать в дегустации под названием «Симфония пизинских вин». Симфония предполагает гармонию. Я надеюсь, вам удастся найти эту гармонию, понять характер нашего города и всего Малокарпатского края. Нам есть чем гордиться.
0: Причем стоит обратить внимание на само помещение, в котором проводится дегустация.
2: Это аутентичное помещение середины 17 века, где многие поколения виноделов хранили свои вина, торговали ими. В Малых Карпатах жители прежде всего именно вином зарабатывали себе на жизнь. И погреба всегда находились под домами в рамках городских стен. Так что никаких романтических подвальчиков непосредственно на виноградниках здесь не найдете. Вино не должно оставаться без охраны. Мы стараемся в нашем музее поддерживает гениус лоци этого места. При этом Малокарпатский музей в Пизинке – это не сканзен, где жизнь остановилась, поэтому мы прибегаем к помощи современных технологий. Но вместе с тем это не винный завод. Но мы с удовольствием представляем местных виноделов и их вина. Задача музея – не только сохранять историю, но и рассказывать о современности.
0: Музей предлагает туристам дегустационную программу на словацком, немецком и английском языках. А что посоветует Мартин Грубала, который, кроме музейного дела, прекрасно разбирается в вине и сам проводит дегустации не специалистам? Как правильно выбрать вино в винотеке или магазине? На что обратить внимание?
2: Рекомендую покупать не самое дешевое, но и не самое дорогое вино. Правило золотой середины работает в разных областях жизни, и в этой тоже. Также внимательно изучите этикетку. Чем точнее указано происхождение винограда, тем лучше. Очень практичная вещь – дата розлива в бутылке. Чем больше промежуток между годом производства и датой розлива, тем выше архивный потенциал вина, то есть с большим потенциалом хранения, чем у вина хоть и молодого, но который уже через год потеряет свои вкусовые качества.
0: Малокарпатский музей в Пизинке поистине уникален. Он расположен в прекрасном винодельческом доме эпохи Возрождения и полон интересных экспонатов, которые расскажут вам историю вина в Малых Карпатах.
2: Это здание было исторически значимым мещанским двором, в котором жили, изготавливали вино, архивировали его. Двор внутри объекта словно дышит ренессансной историей. Он узкий, но здесь как раз помещалась подвода, на которую грузили бочки с вином. В ДНК нашего музея вписана история виноградарства и виноделия. Здесь можно наслаждаться запахами вина, попробовать самому правильно закупить бутылку, посмотреть фильм о жизни в этих краях, от римлян до современности, познакомиться с историями конкретных виноделов. Наша задача, чтобы человек уходил из нашего музея полный приятных впечатлений, чтобы не было ощущения, что это просто очередной музей.

0: А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, с вами прощаются Алена Ганева и Абдулла Рут. Желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире. Услышимся.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.